вечер с танцеманией. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.

0: 30 июня в Микее. Напиток, сокосодержащий Эста, в тетрапаке 1 литр 39 рублей 99 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33. «Дом мечты». Строим будущее. Вместе с вами.
3: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
7: Ну же, девочка, не плачь.
6: Лето. Хорошо звучит. В каждом звуке.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 26. В Екатеринбурге облачно и плюс 19. В Казани облачно и плюс 20. В Ульяновске также. В Кемерове пасмурно, местами дожди и плюс 20. В Перми дожди и плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно и до плюс 27. В Москве переменная облачность и плюс 23.
0: Радио «Мир».
2: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Позвони мне, позвони.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске прошел турнир «Вечерняя лига по настольному теннису». В нем участвовали любители и профессионалы, включая сборную региона. Церемонию открыл зампред Госдумы Александр Бабаков, который месяц назад вместе с губернатором открыл новый центр настольного тенниса. Он отметил, что такие соревнования популяризируют здоровый образ жизни и дают возможность каждому заняться спортом. Смоленские студенты завоевали 7 наград на фестивале «Российская студенческая весна» в Красноярске. Главная победа в направлении – региональная программа. Также отличились вокалисты House of Voice, танцор Михаил Корольков, театр «Балаган», художница Мария Ковалева, и специальный приз за чуткую съемку в медианаправлении получила Арина Михеева. Успех подтверждает статус Смоленска как молодежной столицы России 2026. В Смоленске завершились межрегиональные соревнования «Школы безопасности». В них участвовали 16 команд из 18 регионов ЦФО. В старшей возрастной группе победили смоляне, в младшей – москвичи. Смоленская команда также взяла бронзу в младшей группе. Победители представят округ на всероссийском этапе в Ханты-Мансийске. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган» ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган Юни-С 4х4» в «Премьера Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни-С от 2 779 900 с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.

0: Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец просит мужа вернуть деньги, потраченные на любовницу. Ответчик считает, что сделал все для блага семьи.
4: Ваша честь, я хочу, чтобы мой муж Юра выплатил мне 640 тысяч рублей, которые он потратил без моего ведома, из нашего семейного бюджета. А подать иск меня вынудила вопиющая история. Недавно ко мне пришла наша соседка, с которой мы снимаем дачи рядышком, и заявила, что Юра хочет уйти к ней недавно, полгода назад, она сделала от него аборт. Это была ошибка. Больше этой ошибки она не повторит, и в следующий раз будет рожать. Поэтому хочет.
5: Ложь все это, рассказывай.
4: Не ложь. Надя сама об этом рассказывала. И Надя, соседка, хочет зарегистрировать с ним официальные отношения.
5: Как она зарегистрирует отношения, если я женат вообще?
6: Ответь. Я же вам слово пока не давала.
4: Ну, вроде и уходить от мужа я не хочу, но подумаю. У нас все-таки... Подумаю. У нас все-таки двое детей.
5: Подумает она.
4: Данил, 18 лет. И Вика, 3 годика. Так что насчет наших отношений я еще в раздумье. А вот что я решила, это потребовать нерационально использованные средства, которые муж без моего ведома потратил на аборт любовницы.
6: Вы что хотите сказать, что он потратил на аборт 640 тысяч?
4: Сейчас расскажу. Надя, когда пришла со мной поговорить и заявить об их высоких отношениях, рассказала и принесла выписки, из которых видно, что он давно ее содержит. Полгода назад он перевел 100 тысяч рублей. Далее, в течение 6 месяцев, он переводил по 30 тысяч ежемесячно. Кроме того, в течение 10 последних лет нашего брака мой муж постоянно переводил деньги своей маме и сестре. То
5: что
4: надо
5: я,
4: было купить холодильник, то надо было купить стиральную машину.
6: А вы об этом знали?
4: Я об этом не знала. Об этом я узнала тоже из распечатки с банковского счета мужа. И сумма составила 360 тысяч рублей за последние 10 лет.
6: За 10 лет?
4: За 10 лет.
6: Вы хотите за 10 лет хотите взыскать это?
4: Да. 640 тысяч рублей. А почему хочу взыскать? Это меня очень возмутило. Наш сын Даня должен был поступить в институт на бюджет. Он не поступил. Муж сказал, на платное денег нет. А в это время деньги у него были, которые он тратил. Итого я хочу получить эти деньги. А деньги у него есть недавно. Он вступил в наследство и получил от умершего отца в наследство гараж. Пусть он его продает и возвращает мне нерационально потраченные средства. Угу. А жить потом с ним или нет, я уже решу.
6: Понятно.
5: Решу.
6: Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава.
5: Решит она.
6: Спасибо. Решу. Так, банковские выписки представлены. Свидетельство о заключении брака. Так, ответчик, слушаю вас. Ваше отношение к иску?
5: Какое отношение? Негативное отношение. Она абсолютно не обращает на меня внимания.
6: Это вы уже сказали
5: соседка, два раза. Соседка по даче, Надька.
6: Обратила на вас внимание?
5: Она не обратила на меня внимания. Это я обратил на нее внимание, потому что она постоянно мне комплименты дает, постоянно пирогами угощает, постоянно со мной по-человечески обходится. Ну, не сдержался, бывает.
6: Послушайте,
5: ну, по-человечески бывает, со всеми бывает. С кем не бывает? Ну, случилось, было.

0: Так зато я спасал семью. Она аборт не хотела делать. Надька, она не хотела аборт делать. А я спасал семью. Я ее уговорил сделать аборт. Я ее убедил. Она хотела рожать, если бы она родила. Что, хорошо было бы еще один ребенок в семье?
1: А если бы я от кого-нибудь родила, что бы ты тогда подумал?
0: Я ее уговорил, убедил ее сделать аборт. Да, я платил, переводил деньги с карточки. У нее осложнения потом пошли, оплатили.
2: Какая сумма была переведена?
0: Ну, 100 тысяч я платил за аборт, и там еще осложнения...
2: Ну, так вы согласны половину денежных средств вернуть?
0: Так я спасал семью, почему я должен платить?
2: Ну, слушайте,
0: я спасал
2: семью. Вы же сами семью родила... в такое положение
0: хорошо.
2: Поставили,
0: а если
2: и сами
0: она родила...
2: спасали.
0: А если... Я поставил, меня поставили.
1: Юра,
0: я нормальный, здоровый мужик, а у меня секс бывает там раз в год, два раза в год. Я в прошлый раз в бар почему пошел с друзьями? Потому что секс у нас был. Это целая история, целое событие.
2: С друзьями в баре?
0: В баре.
2: Пошел в бар с друзьями. Почему? Потому что был секс. Я что должна сейчас, какой вывод
0: вот,
2: сделать?
0: Она говорит мне, что Данька в институт не поступил. А чем
2: вы
0: плохого,
2: от темы не уходите.
0: Я не ухожу от темы. Я хочу узнать, чем плохого, что человек пошел в армию.
1: Тем, чтобы получить высшее образование,
2: если
0: все люди...
2: Это может, кстати говоря, в дальнейшем ему пригодиться для карьеры.
0: Он сходил в армию. И что случится? Ничего не случится. Поступит он в свой институт, если захочет. Ну, в следующем году, через
1: ему
0: год...
1: Ему уже 20 лет будет.
0: И что?
1: А уже получает образование и работать.
0: Да он мужиком станет там, наконец. Он наконец
1: мужиков
0: станет...
1: Мужиков не в армии делают.
0: Он сейчас с зелеными волосами ходит. Это что, это нормально?
2: Где, в армии?
1: Ему 18 лет.
0: Он еще не ушел в армию, уйдет сейчас.
2: А, ну и закончится зеленый
0: волос. И ходит у него Светка, сейчас беременная его вот эта подруга будет. И что, будешь еще одну нянчить?
1: Вот нянчили бы внуков, а ты что устроил?
0: Внуки надо, должны
2: слушайте,
0: свое
2: ну хватит
0: время.
2: Уже, честное слово, вы просто вот пришли сюда поговорить с друг другом. А
0: хорошо.
2: Я хочу, чтобы вы со мной разговаривали.
0: Я спасал семью.
2: Вы спасали семью, заплатили деньги.
0: Заплатил деньги.
2: Не хотите выплачивать половину жене?
0: Я спасал семью, я не буду выплачивать эти деньги, потому что я считаю, что она
2: хорошо,
0: сама виновата в том, что я ей изменил.
2: Я уже даже поняла, почему. А 360 тысяч перечисляли своим родственникам?
0: Родственникам перечислял, хорошо.
2: А с женой согласовывали?
0: А вы спросите, почему только за 10 лет она с меня берет?
2: Почему вы хотите за 10 лет?
0: А я вам скажу.
2: Говорите.
0: Потому что 10 лет назад умерла ее мать. А до этого мы ее матери также и стиралку покупали, и покупали, холодильник покупали.
2: Да?
0: Конечно, помогали. Поставили
1: при этом
0: денежек.
1: Я работала,
2: подожди,
1: и стиралки все были.
0: Подожди.
1: Я также носила...
2: Вы сейчас кому говорите? Подожди. Мне? Вы что, серьезно?
0: Дайте мне сказать. Можно мне сказать?
2: Нет. Знаете почему? Потому что я здесь главная. Вот когда я вам скажу говорить, тогда и будете.
0: Хорошо.
2: А у меня вопрос к вам. Ваша жена знала о том, что вы перечисляете денежные средства своей маме и сестре.
0: Когда мы ее матери перечисляли деньги на холодильник, на гарнитур там покупали, ремонт ей делали.
1: Юра, мы это обсуждали,
0: это то же самое, такая
1: совместно.
0: Же история. А я постоянно
1: я
0: то крышу у нее там делал,
1: сумму.
0: Постоянно то водопровод делал, то газ там делал. Я ж тебя за это деньги не беру. Я твоей маме там
2: отвечу.
0: Все огород делал. Я ж не беру, только ты с меня не бери. Почему ты должна
2: да
0: с меня
2: обратите брать? Вы уже внимание-то на меня. Ну, я же вам вопрос задала. Вы опять с женой разговариваете. Спрашиваю вас. Уже третий раз. Ваша жена знала о том, что вы своей маме помогаете?
0: Она это не знала, но это было само собой разумеющееся. Ничего тут такого
1: а
0: не было.
1: А для меня вот это неразумеющееся.
2: Понятно.
1: Почему со мной это не обсуждалось?
2: То есть вы возражаете против иска?
1: Которую
0: да,
1: надо
0: я
1: на семью тратить. У них своя семья, у нас
0: да
1: своя.
0: Да и где с чего, с каких денег я
1: уже давно
0: буду
1: ушел 20
0: платить?
1: Лет назад.
2: А какая у вас зарплата?
0: А с каких ей денег? У меня 50 тысяч зарплаты.
2: А
0: чего я буду платить? Ну,
2: почему
0: какая есть уже? Она говорит, там гараж продай наследный. А с чего? Там еще Светка, сестра моя, Светка. Этот гараж... Вот она машину там ставит. Куда же я продам гараж? И чего вообще я должен?
1: Опять
0: почему?
1: Светка,
0: и вообще почему? Это сестра моя.
2: Все, поняла
0: почему
2: вас.
0: А почему
2: стороны.
0: Я должен продавать гараж, который не только мой?
2: Вы пока
0: еще
2: поговорите еще здесь, а я пойду вынесу решение.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда.
2: Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу истицы половину денежных средств, израсходованных на нужды его любовницы в размере 140 тысяч рублей. В требовании о взыскании супруга денежных средств, израсходованных им на нужды своих родственников, отказать. Суд разъясняет решение. В данном случае в судебном заседании установлено, что супруг, ответчик, израсходовал 280 тысяч рублей на прерывание беременности у его любовницы и на ее лечение. То есть на лечение, которое возникли у нее в результате осложнений. Данные денежные средства были доходами от трудовой деятельности супруга. В соответствии со статьей 34, часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации, доходы каждого из супругов от трудовой деятельности относятся к общему имуществу супругов. Соответственно, в данных денежных средствах была и доля супруги. Поэтому суд взыскивает супруга в пользу супруги половину потраченных денежных средств. Сумма составляет 140 тысяч рублей. Что касается взыскания денежных средств, которые ответчик потратил на помощь своей матери и сестры, то в данных исковых требованиях суд отказывает. Так как вопросы формирования и распределения семейного бюджета являются межличностными отношениями супругов и законом не регулируются. Дело закрыто.
4: Решение суда. Иск удовлетворить частично.
3: Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.
4: 30 июня в Микее. Напиток, сокосодержащий Эста, в тетрапаке 1 литр 39 рублей 99 копеек. Кофе «Московская кофейня».

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Музыка в каждом звуке.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Увлеченного мужчину не остановит ни манипуляция.
1: Живи один! Греми своими железками!
2: Идея!
0: Ни махинация.
3: Чудак не дурак. На чудака, говорят, земля держится.
0: Живите в радости. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Итальянский танец «Тарантелла» появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Реклама.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Лето в каждом звуке. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует признать брак своей дочери недействительным, заявляя, что имеются веские причины считать его незаконным. Ответчик заявляет, что тесть, желая расторгнуть брак своей дочери, выступает против ее воли.
4: Ваша честь, я представляю интересы своей дочери, Жулевой Кэти Ашотовны. Как вы видите, ее избранник довольно симпатичный молодой человек. Но при близком знакомстве оказался он, так сказать, не первой свежести. Он уже был женат, Как он нам это, в принципе, сказал, ошибка молодости, хотя вроде бы и не старый. Но мне тогда это уже не понравилось, но я так не хотел настроение портить дочери, что как бы не обратил уже на это внимания. Сыграли мы, конечно, шикарную свадьбу в самом дорогом ресторане города. И я себя позвел, в принципе, достойно, потому что я им подарил трехкомнатную отремонтированную квартиру, полностью оборудованию, плюс еще дорогой иностранный автомобиль. О детях вообще он не думает. То есть... Оказалось, что он просто карьерист, который с моей помощью, я так понял уже, решил воспользоваться и построить себе на этом карьеру. Я с дочерью не раз разговаривал по поводу детей, даже созвал семейный совет, но пришлось прикусить язык, так как не хотел, чтобы она полностью ушла от родительской опеки. Все бы как бы ничего, но буквально месяц назад на пороге их же дома пришла женщина, которая представилась законной супругой вот Андрея. Оказывается, еще у него есть новорожденный ребенок. Об этом и никто не знал. Фактически он обманул и мою дочь, и меня, всех наших родственников, чтобы построить на этом себе карьеру. Так что, Ваша честь, хотелось бы, чтобы вы выслушали моего свидетеля, который полностью подтвердит его шарлатанские дела.
5: Поясните, пожалуйста, вы мне представили свидетельство о заключении брака. Но вы говорите, что ответчик состоял в другом браке.
4: Все верно.
5: И что родился ребенок. Пожалуйста, более подробно мне дайте пояснение, потому что я не понимаю.
4: Ваша честь, его реальная супруга, когда ко мне обратилась, она принесла определение о нерасторжении. Я могу передать, вы ознакомитесь?
5: Передайте, пожалуйста, документ. Что значит о нерасторжении?
4: Ну, о незаконном расторжении суда, ихнего брака.
5: Передо мной лежит определение суда о том, что дело о расторжении брака прекращено в связи с тем, что... Жулева Анна Андреевна находится в состоянии беременности. А при таких обстоятельствах расторжение брака не допускается по закону.
4: Все верно. Он обманным путем.
5: То есть брак фактически сохранен.
4: Все верно.
5: И будучи в браке с другой женщиной...
4: Он заключил новый брак.
5: Пожалуйста, ответчик, дайте мне пояснение об этих событиях. Как вы расторгали брак со своей первой женой?
6: Ваша честь, действительно, я расторгнул брак, потому что этого человека я не любил и женился только из-за ребенка, так как она забеременела.
5: Ответчик, я спрашивала про любовь сейчас.
6: Хорошо, я просто пошел в суд.
5: Я
6: подал документы.
5: Куда вы подали документы?
6: После чего
5: вы знали о том, что ваша жена беременна?
6: Конечно. Моей жене пришли повестки в суд. То есть первое. Второе. Она не явилась на заседание. Судья вынесла просто то, что нас развели. И все. То есть в этом... Я же не юрист, я же не адвокат. Я в этом вообще ничего не понимаю.
5: Свидетельство о расторжении брака?
6: Конечно. Все законно. То есть в этом моей вины нет.
4: Хорошо ты понимаешь. Иначе в суд бы не пошел бы.
5: Узнала о том, что вы получили свидетельство о расторжении брака.
6: Да.
5: Она пошла в суд и написала частную жалобу, попросила восстановить ей срок на подачу этой жалобы, и решение о расторжении брака было отменено.
6: Этого я не знал.
5: Это я вам говорю теперь. Вы что, и сейчас об этом не знаете?
6: Ну, я от вас только слышал, и вот отошел.
5: Решение в этом случае было отменено, потому что судебное заседание проводилось без ее участия. Это во-первых. А во-вторых, вы не имели права подавать исковое заявление о расторжении брака. И это прямо указано в законе. Если жена находится в состоянии беременности, это запрещено законом. Передо мной лежит документ, в котором фактически ваше расторжение брака аннулировано. Дело о расторжении брака прекращено, потому что оно не могло состояться. Сколько сейчас вашему ребенку? Вы его видели?
6: Да, 1.5 года.
5: То есть вы знаете, что он родился?
6: Конечно.
5: Вы его навещали?
6: Навещал.
4: Ага. Где и когда, интересно?
6: Вы лучше расскажите, где ваша дочка сидит.
5: А вы лучше...
6: Нет,
5: Вася Читя, а вы лучше ведите себя прилично
6: в суде. А почему ваша, его дочка сама... То есть моя жена не приходит, и если ей что-то не нравится, она меня полностью поддержит. Он просто ее закрыл дома. Я ей позвонил, говорю, что происходит, когда мне пришла повестка в суд. Она говорит, меня папа закрыл, я сижу, меня не выпускают. То есть человек просто не хочет, чтобы мы жили, не просто из-за того, что...
4: А как не поступать, если ты бросаешь своего ребенка?
6: У меня ошибка такая произошла. У меня не то, что ошибка, что ребенок произошла, то, что жена...
5: Знаете, ответчик, вот скажите, вот вы говорите, от вас же женщина забеременела, да? Вы с ней встречались, да. Наверное, тоже любили ее, да?
6: Я ее не любил.
5: Ну хорошо, просто встречались.
6: Я женился из-за того,
5: вот она забеременела, вы с ней зарегистрировали брак. И вы ее бросили. Беременную и с ребенком. Вот я вам хочу сказать, что чудес не бывает. Если мужчина один раз так поступает с одной женщиной, он обязательно так поступит и с другой.
6: Я понял. Готов помогать ребенку. Я не бросал своего ребенка.
5: Да мне все равно,
6: я...
5: будете вы помогать ребенку или
6: ну,
5: не
6: а
5: будете.
6: Что мне жить
5: я просто понимаю прекрасно позицию отца вашей жены.
4: Спасибо большое.
6: Но мы перегрызем грудь.
5: Ваша дочь, живой. Конечно, этого большой. Не понимает. Она думает, что она исключительный случай, и с ней он так никогда не поступит.
4: Она все понимает.
6: Его интересует понимает. Только машину, да.
5: Ну, хорошо.
6: Она
5: была так, все, ответчик. Я вас поняла. Вы не согласны с иском?
6: Конечно.
5: Будьте добры, пригласите, пожалуйста, свидетеля со стороны истца.
7: Свидетель истца, войдите.
5: Представьтесь, пожалуйста.
8: Ваша честь, я Жилева Анна Андреевна, законная супруга ответчика. И я хочу доказать, что человек лжец и предатель.
5: Слушаю вас.
8: На момент, когда человек решил развестись со мной...
5: Давайте сначала, когда вы поженились?
8: Мы поженились с ним 2 года назад. На момент, когда он решил со мной развестись, я была в другом городе и лежала на сохранении в больнице. Я вообще не была в курсе того, что человек решил со мной развестись. Он дал суду ложную информацию. Он вообще не сказал о том, что я беременна. И дал ложную информацию о месте моем нахождении. Поэтому я не получала никаких повесток. Соответственно, поэтому я не могла явиться на заседание суда. Узнала вообще случайно от общих знакомых, что мы, видите ли, развелись. Когда я узнала об этом, я, конечно же, сразу пошла в суд, оспорила это решение. Потому что я хочу, чтобы он обеспечил своего ребенка алиментами. Вот, и в итоге,
5: То есть ребенок родился фактически без него?
8: Да, да. У него уже тогда были другие дела. Он в одной из командировок познакомился с дочерью истца.
5: Подождите, а он ребенка навещал? Он вообще видел его хоть раз?
8: Нет.
5: Нет?
8: Ни одного звонка. Он просто вычеркнул нас из жизни.
5: Так, ну а почему вы на алименты не подаете?
8: Вот, я сейчас оспорила это дело. Я сейчас планирую подавать на алименты. Я хочу, чтобы он его обеспечивал. Вот, и он познакомился в одной из командировок с дочерью истца. И как я узнала, что они поженились, оказывается. Хотя по закону я являюсь его законной супругой.
4: Как же он мошенник, ваша честь?
8: Он на мне женился только потому, что на тот момент баллотировался в депутаты и просто не хотел, чтобы афишировалось сейчас то, что он бросил беременную невесту. Он просто карьерист и подлец. Вот и все.
5: Понятно. Суд удаляется для вынесения решения.
7: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
5: Оглашается решение суда. Иск о признании брака недействительным удовлетворить. Разъясняю стороны, что в судебном заседании установлено, что между истцом и ответчиком был зарегистрирован брак. Ответчик полагал, что его брак с предыдущей женой расторгнут, так как он обращался в суд с иском о расторжении брака и получил решение суда. После получения решения суда он получил свидетельство о расторжении брака. Однако статьей 17 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено ограничение прав на предъявление мужем требования о расторжении брака. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены в течение года после рождения ребенка. То есть ответчик не имел права без согласия жены требовать расторжения брака, так как жена находилась в состоянии беременности. Статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации определены обстоятельства, препятствующие заключению брака. Это в том числе следующее обстоятельство. Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. В таких случаях брак признается недействительным. Поэтому суд удовлетворяет исковые требования и признает брак между истцом и ответчиком недействительным. Дело закрыто.
7: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Реклама. Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
1: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
2: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля утром.

0: новых снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54 88 33.
2: Только не работа.
3: Все, не отвечаем.
4: Вот так гораздо лучше.
5: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
7: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 26. В Екатеринбурге облачно и плюс 19. В Казани облачно и плюс 20. В Ульяновске также. В Кемерове пасмурно, местами дожди и плюс 20. В Перми дожди и плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно и до плюс 27. В Москве переменная облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования. Лидер Беларуси в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с руководством Пекинского университета, крупнейшего и самого престижного вуза КНР. В рамках совместной программы Белгосуниверситета и Пекинского вуза студенты уже обучаются по специальности «Биотехнология». Экипажи корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для финальной подготовки к полету на МКС. Старт миссии дадут 14 июля. Командиры экипажа доложили о готовности к выполнению программы полета и приему «Союза МС-29». В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. За последнюю неделю из-за сильной жары в Европе умерли более 1300 человек. По словам специалистов прогностического центра «Метео», раскаленная воздушная масса постепенно смещается, а сегодня очаги высоких температур наблюдаются на Балканах. Затем выйдут в районы Причерноморья, трансформируются над Черным морем, остынут и на юг России, принесет температуру под 35-37 градусов. В Москве этим летом появились необычные сезонные вакансии. До конца сентября, например, можно устроиться экспертом по качеству арбузов. Зарплата такого специалиста составляет 90 тысяч рублей. Нужно принимать товар, проверять его на брак и фиксировать нарушения. Об этом пишет ТАСС. Также требуются менеджеры по закупке зелени. Им предлагают 230 тысяч в месяц. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Лето в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Елена Перфилова считает, что ее мама не должна откладывать возврат долга на столь долгий срок.
6: Дмитрий, я пришла к вам в надежде, что вы поможете мне договориться с моей дочерью. Дело в том,
7: Елена,
6: что...
7: Леонидовна, ваша дочь.
6: Да, угу. Да. Дело в том, что из-за долга Лена подала заявление в суд, и мою квартиру арестовали. Лен, сейчас есть такая возможность договориться с тобой. Я прошу тебя забрать заявление, потому что ты понимаешь, если суд состоится, я вряд ли смогу простить тебя и забыть все, что произошло. Я одна воспитывала дочь, муж у меня рано умер, поэтому мне пришлось работать на двух работах. Я сделала все, чтобы дать ей хорошее образование. Она закончила университет, у нее хорошая сейчас работа, высокооплачиваемая, она вышла замуж, я им на свадьбу подарила квартиру. Они очень обеспеченная семья, не бедствуют. У меня тоже был свой бизнес, хорошее свое кафе в городе, всеми уважаемое, с хорошей репутацией. Но я решила сделать ремонт. Но так как у меня предпенсионный возраст, и я индивидуальный предприниматель, я пошла в один банк, мне отказали. Во втором банке мне отказали. В третьем давали под очень высокий процент деньги. Я не могла себе этого позволить. Поэтому я обратилась к дочери, объяснила ей свою ситуацию, рассказала о планах. И она поддержала меня. Она согласилась оформить кредит на свое имя. Пообещала.
7: Кредит оформил,
6: да,
7: или
6: да,
7: по,
6: да,
7: или
6: да,
2: конечно,
7: своей.
2: Как по-другому.
6: Да, да.
2: Я не могла маме отказать.
6: Угу.
2: Ты же знаешь, мам.
6: Поэтому мы пошли, оформили кредит, она получила деньги, но прежде чем мне их дать, мы пошли к нотариусу. Я была крайне удивлена, потому что я поняла, что моя родная дочь мне не доверяет. К нотариусу для чего пошли? Для
7: чего?
6: Того, чтобы...
2: Мам, при чем тут недоверие? Я сделала так,
6: Леночка,
2: как полагается.
6: Я расскажу сейчас все.
7: Сейчас я выслушаю маму вашу.
6: Для того, чтобы оформить договор займа на мою квартиру в счет обеспечения долга. По рекомендации своих друзей я наняла строителей, которые в короткие сроки обещали мне сделать качественный, хороший ремонт.
7: Так.
6: Я им доверилась, не контролировала первое время, но один раз, когда приехала посмотреть, как там идут дела, увидела на дверях амбарный замок. Позвонила прорабу и поняла, что все, меня кинули, никто не отвечал. День звонила, два звонила, никакой реакции.
7: А вы уже им что, все предоплату
6: внесли?
7: Я им
6: дала аванс и дала денежные средства на покупку стройматериала.
7: На стройматериал.
6: Да, а в кафе мы вывезли старое оборудование, вывезли практически все, но остались голые стены, потому что я хотела полностью заменить.
7: А вы в кафе делали ремонт?
6: В кафе, да. У меня же был свой бизнес хороший, поэтому вот я там хотела все сделать. Вот. Получилось, что у меня бизнес прогорел, денег нет. Остался долг. Я объяснила Лене, в какую я попала сложную ситуацию. Она поверила мне, сказала, хорошо, я буду оплачивать, потом со мной рассчитаешься. Дала мне год, как и прописано в договоре.
7: Угу.
6: Год прошел очень быстро, к сожалению, я не смогла решить все вопросы, как мне хотелось, очень быстро. Прошел год, и я с сожалением узнаю, что Лена подала заявление в суд, и по ее иску арестовали мою квартиру. Я прошу, чтобы вы помогли убедить Лену забрать заявление. В ответ на это я принесла свидетельство на свою жилплощадь. Я готова составить завещание, отдать ей все. Главное, чтобы она забрала заявление из суда. Для меня невыносима эта ситуация, когда я сужусь с собственной дочерью.
7: Елена, как вам такое предложение?
2: Дмитрий, понимаете, я сюда пришла, чтобы человек, да, третий со стороны, профессионал, рассудил ситуацию правильно, который не знает ни меня, ни мою маму.
7: Это вы меня имеете в виду, да?
2: Да.
7: Да. Да. С удовольствием это сделаю, конечно.
2: Да, потому что, да, все так и было. Я маме 2 миллиона дала в кредит.
7: Вы взяли на себя?
2: Взяла, да.
7: 2 миллиона?
2: Конечно, как я могла маме не помочь. Но проблема в том, что ты, мам, живешь с Альфонсом, понимаешь? У нее мужчина, с которым она 10 лет живет, он у нее игрок. Понимаете, да, игрок, который сейчас, вот, понимаете, сейчас он играет, сейчас у него все деньги уйдут, а потом уйдет, значит, все остальное наследство и так далее. И она 10 лет с этим мужчиной. По поводу твоего бизнеса, да, мам, это так. Я действительно хотела тебе помочь. Я взяла 2 миллиона кредит на тебя. Эти деньги она потратила на него, на его убытки, которые он проиграл, понимаете?
7: Ирина Петровна, это правда? Ваш Мужчина, с которым вы живете, игрок, у него в доме нет?
6: Он не мужчина мой, а он мой супруг, с которым мы прожили 10
7: брак.
6: Лет. Да.
7: У него действительно проблема?
6: Он хороший человек, он добрый, он заботливый.
2: Все. Мам, и от того, что он хороший человек...
6: Пожалуйста, Лена.
2: Это не значит, что он не может быть игроманом.
6: Он хороший человек. Он обязательно выйдет из этой ситуации. Единственное, что от тебя сейчас требуется, это забрать заявление в суд. Мы решим свои проблемы. Но квартира должна быть свободной,
2: знаешь,
6: от ареста.
2: Знаешь, мы просто не понимаем.
7: Зачем вам, сейчас, секундочку, а зачем вам нужно снять арест квартиры? Это ваше единственное жилье?
6: Это единственное жилье, больше у меня ничего нет.
7: А зачем вам нужно снять арест?
6: Эта квартира куплена вместе с Геннадием, в долевой собственности. Зачем снять?
7: Да.
6: Вы видите, в какую ситуацию мы попали. И единственное для нас сейчас решение – это продать нашу квартиру, рассчитаться со всеми долгами. И
2: подожди, мам, то есть ты хочешь сказать, что то, что ты мне завещаешь, ты собираешься эту квартиру продавать?
6: Ну, так сложились обстоятельства,
7: так
6: ты понимаешь?
7: Так что ж тогда вы обещаете дочери завещать?
2: Зачем ты тогда завещание заставишь? Смысл тогда в чем? А если, извини меня, а то, что ты постоянно манипулируешь, даешь мне на жалость, если я такая плохая, почему ты не расскажешь, что у него есть родительский свой дом, который не оформлен, и кредиторы могут запросто его отнять? Почему же ты об этом тогда не рассказываешь?
7: Почему он не может продать свой дом и погасить свои долги?
6: Он не оформлен пока.
7: И что?
6: Но
7: какая проблема
6: Геннадий
7: его оформить?
6: Обещал, что как только мы решим все свои вопросы, чтобы его не касались никакие проблемы этого дома. Это такое независимое имущество. Когда мы решим свои вопросы, он оформит его на меня, пропишет туда, подарит.
2: Мама!
6: Поэтому я не останусь.
7: А если не
2: Боже мой, ты в это веришь, мам! Ты бизнес из-за него продала, понимаешь? Ты деньги 10 лет, он у тебя на шее, ты выплачиваешь ему постоянно деньги за его погрешности. Выгоняй его вон отсюда!
7: А если он действительно игроман, он с вас выжмет все до последнего и бросит. Поверьте, так и будет. Не вы первая здесь сидите за этим столом в такой ситуации. И всегда конец один. И я сейчас понимаю, почему Елена заключила договор займа под залог вашей квартиры. Она просто боится, что вас
2: дадите. Твоя квартира, мам, 5 миллионов.
7: Ну, что вы дальше?
2: Понимаешь?
7: Вы дальше где будете жить? В дом престарелых пойдете? Ну, заработать опять на свое жилье, вряд ли у вас уже получится.
2: Мам, послушай,
6: он мне обещал, что он не оставит меня без жилья.
7: Ну, пока он вам только все обещает. Вы все свои денежные средства ему уже отдали. Вы критическое мышление потеряли вообще абсолютно. В затуманенном состоянии находитесь. Ну, давайте, вот с точки зрения вот просто финансовой. Вы на дне на финансовом. Сейчас пытаетесь свое единственное жилье продать. И дочь сейчас обманываете свою, что ей завещаете эту квартиру. Здесь же говорит, что ее продаете.
2: Дмитрий, можно скажу?
7: Пожалуйста.
2: Мам, у тебя квартира на 5 миллионов. Я прошу тебя переписать 1/2 часть квартиры на меня. Я не буду там жить, понимаешь? Я не буду регистрироваться там. Ты будешь там жить. Мы составим документ, что ты только там живешь. По крайней мере, я буду понимать, понимаешь, что ты на улице не останешься с таким козлом, понимаешь?
7: Хорошо. Елена отзывает иск, квартира снимает отца арест. Но до этого вы составляете договор дарения, вы дарите свою 1/2 дочери и прописываете свое право пожизненного проживания в этой квартире. Так вы сохраните за собой хотя бы половину этой квартиры. У вас будет свой угол, свое жилье.
6: Я думаю, что я должна так сделать. Я думаю, что я должна
7: безусловно
6: согласиться на ваше
2: предложение. Я заберусь, мам.
6: Поэтому, Лена, идем к нотариусу.
7: Составляете договор дарения. Только после этого вы отзываете иск, снимаете арест и сразу подаете договор на регистрацию. Понятен порядок действий? Понятен. Ну, вы понимаете, в чем вся суть ситуации?
6: Все-таки задумайтесь. Сейчас я посмотрела на все другими глазами. Спасибо вам.
7: Я надеюсь, что вы и продолжите смотреть на это в здравом уме и твердой памяти.
6: Да.
2: Ты не переживай, мам, я с тобой.

0: уже в продаже. Подробности в дилерском центре «Теннет Премьер Авто» на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель «Теннет P4L» комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
1: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
2: Категория «Макрос».
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4L. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11.00. Подробности по телефону 51 11 22.
10: Срок от 4 июля 2026 года. Подробности по реализации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. В отделе продаж ООО «Авто» 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
12: Вы слушаете «Радио Мир».

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Увлеченного мужчину не остановит ни манипуляция.
1: Живи один! Греми своими железками!
2: Идея!
0: Ни махинация.
3: Чудак не дурак. На чудака, говорят, земля держится.
0: Живите в радости. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Лето. В каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Андрей и Алина Пружинины пытаются договориться о выплате компенсации мужчинам, невинно пострадавшим по их вине. Роман Бяков и Антон Саяпин готовы принять деньги, но лишь при условии значительного увеличения суммы.
6: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Инициатором встречи является Андрей Петрович. Угу. Пожалуйста, Андрей, вам слово. Что бы вы хотели сегодня с другой стороны обсудить?
7: Дмитрий, произошла очень интересная незаурядица. В ночь перед своей свадьбой накануне я избил Романа и Антона. Мужиков из соседних деревьев, я с ними не был до этого знаком. Вы не подумайте, что я не дебошир, руки не распускаю налево-направо. Я просто думал, что это те насильники, те уроды, которые пытались трогали и изнасиловать мою Алину, мою невесту. Вот. Оказалось, что это не они, тех козлов я еще не нашел, но с ними тоже поговорю. В общем, моя супруга перепутала, просто я ее не виню, она была в состоянии шока, стресса, не каждый день насилуют. Вот, и...
6: А что произошло-то? Вы говорите, еще накануне свадьбы?
7: Да, накануне свадьбы. Что произошло? Вам, наверное, лучше расскажет моя супруга.
6: Да, Алин, пожалуйста, что произошло?
8: Да, Дмитрий, произошла какая-то ошибка. Недавно Андрей сделал мне предложение, я была очень счастлива, ну и мы решили сыграть свадьбу. Угу. За день до свадьбы Андрей со своими пацанами решил дома отметить, а я с девчонками пошла в клуб.
6: Угу. Мальчишник-девичник, да?
8: Да, мальчишник-девичник. Ну, я потеряла счет времени и немножко перебрала с алкоголем. К нам в клубе начали подкатывать какие-то двое мужчин, делали комплименты, угощали алкоголем, приглашали танцевать. В общем, ну, мы их отшили, потому что все-таки я выхожу замуж за Андрея. Uh-huh. И потом, когда я пошла в туалет, они меня подкараулили и якобы вывели меня подышать свежим воздухом. Но потом они меня завели за клуб и начали раздевать, приставать и чуть меня не изнасиловали. Uh-huh. Я испугалась, я убежала, и для меня это был дикий стресс. И я прибежала к Андрею вся в слезах и все ему рассказала. В общем, он очень сильно разозлился, и мы поехали в клуб решать ситуацию. Когда мы подъехали, он спросил, кто из них тебя трогал. Ну, возле мужчины, возле клуба стоял мужчина, их было двое, вот. И они были очень похожи на тех, кто меня трогал. Ну, я сказала,
9: совсем
8: что это
9: похожи.
8: Они. Очень похожи, я сказала, что это они.
6: И... Ну, по-хорошему, надо было вообще-то в полицию, конечно, поехать.
7: Надо было.
6: А не в клуб разбираться.
7: Ну, понимаете, Дмитрий, я не мог, потому что как это, твою будущую жену?
6: Ну, безусловно, я вас понимаю.
7: Вот, конечно. Я был в состоянии шока, и вот...
8: Да,
7: я понимаю.
8: Да-да, и, в общем, Андрей разозлился и набросился на них. Но да. Я же не знала, что он одному сломает руку, а другому ногу. Я, ну, думала, по-мужски поговорят.
6: То есть этими мужчинами, которые стояли около клуба, оказались Роман и Антон, да?
7: Верно, верно. Так. Я понимаю, это мой косяк. Я виноват и приношу свои извинения. Мне сейчас грозит статья УК РФ 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и грозит за это лишение свободы до 3 лет.
6: Двум или более лиц.
7: Да. Я не хочу по этой глупой ошибке сидеть, поэтому мы пришли сюда, чтобы урегулировать этот конфликт. Я надеюсь, мужики адекватные.
6: Ну вот те подонки, которые пытались вас изнасиловать, это точно не Роман и не Антон. Сейчас вы в этом уверены.
8: Да, Роман и Антон абсолютно ни в чем не виноваты. Просто было темно, и я была в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, я ошиблась.
6: Вы перепутали. Да. То есть это была такая роковая ошибка.
7: Мы камеры посмотрели, и оказалось, что это не Роман и Антон. В общем, мы точно убеждены, что это не они. Вот, и мужики, я понимаю, что я виноват перед вами, и в качестве компенсации я хочу вам предложить 100 тысяч рублей. Каждому по 50. То, что меня посадят, никакой горячо, не холодно вам не будет. Вам все равно. Ваша жизнь лучше не станет, а эти деньги могут вам немножко и улучшить вашу жизнь. Понимаете? Mm-hmm. Если вы берете деньги, то на суду, и в суде, точнее, и в следствии говорите, что претензий больше не имеете, и вопрос исчерпан. Мужики.
6: Да, ваше предложение по 50 тысяч в качестве компенсации.
7: Верно.
6: И за вред здоровью, и за моральные страдания.
7: Верно. Mm-hmm.
6: Хорошо. Так, как Роман Олегович относится к такому предложению?
10: Дмитрий, я так скажу. Предложение, конечно, интересное, но явно недостаточное. Угу. Те страдания, которые мы принесли, оценить такую скромную, извините, сумму, это весьма странно. Все-таки, вот смотрите, у меня закрытый перелом левой руки.
6: По травмам, какие травмы, чтобы понимать?
10: Закрытый перелом левой руки. Сломаны ребра. зубы выбиты. А вот посмотрите на моего друга Антона, что с ним. Это гораздо больше стоит.
7: А какие у Антона травмы? Я так понимаю, с костылем, это что-то с ногой?
9: Кроме того, что правая нога сломана.
7: Ага.
9: Четыре ребра поломаны. И посмотрите, мы все в синяках и ссадинах. Мы не можем ни на работу сходить, ни по дому ничего сделать, ни по хозяйству. Извините, так как, кроме всего прочего, если бы не вот это, не поступок этого Андрея, мы вообще в клубе инкогнито отдыхали.
10: Но у нас... об этом еще мы поговорим, а вот...
7: В клубе инкогнито, подождите, это клуб называется инкогнито?
10: Нет, или вы там мы были там инкогнито, мы там были там тайны, но это особая ситуация, да. Мы позже вам объясним. А по поводу его предложения, наше предложение обратное такое. А, в общем, 400 тысяч, 200 тысяч ему, 200 тысяч мне, пополам, 100 тысяч. Мужики, 100 тысяч.
7: Да нет, у меня столько денег,
10: по-другому никак.
7: Свадьба пусть была никогда. Недавно.
9: Не надо было жениться, надо было решить сначала вопросы, а потом уже женился бы.
7: И денежки тысяч были бы. На этих условиях согласны, в принципе.
10: Да, тогда мы рассмотрим это, тогда мы заберем свои показания.
7: А почему инкогнито-то вы там оказались? И прям мне интересно.
10: Ой, вы знаете, целая история, целая история. Мы вот с Антоном, односельчане, живем на одной улице, у нас жены похожие. Эти жены нас так иногда достают, хотя мы их любим, что нам хочется отдохнуть, ну, понимаете. Ничего такого налево сказать, просто посидеть там, выпить слегка. А жены даже нам выпить не дают. Поэтому вот мы узнали, когда, что есть такой клуб, в этом клубе есть бар с коктейлями, то мы женам сказали, что у нас шабашка, что мы уедем на 2 дня, а сами как раз стали копить деньги на вот это мероприятие с вами. Но планировали-то мы по-другому. Мы-то думали, что мы туда придем, пару ночей повеселимся, отдохнем хорошо, а в воскресенье уже явимся домой в конце выходных, что вот шабашки, и вот вам, дорогие жены, деньги. В итоге все пошло не так. Все пошло очень серьезно. И самое главное, что, понимаете, наши жены теперь, они хотят с нами развестись. То есть наша жизнь сломана не только физически, да, морально, а вот даже в семейном
7: плане.
10: Из-за
7: чего они с вами развестись? Что вы немножко такие... решили поборствовать? Чуть-чуть?
10: Нет, понимаете, у нас жены такие, они не приревновали нас к этим женщинам всем, с которыми мы там общались, даже вот с ними сказали, что мы там, возможно, изнасиловали вот девушку, да. Угу. А их волнует то, что вот мы деньги утаили от них. И они хотели, чтобы мы на картошку поехали, я, чтобы поехал там помогать. Угу. А я обманул, сказал, что на шабашку. Они вроде отпустили. А теперь они говорят, а вот ты и там везде нас обманул. И не верят. И у Антона такие же проблемы.
7: И прям развестись с вами из-за этого хотят.
10: Да, прям сильно хотят. И поэтому мы совсем, знаете, в таком состоянии, что нам...
7: Ну, жизнь... приходите ко мне, я вас померю.
10: Спасибо.
7: Не тот повод для развода, честно. Так, то есть вы инкогнито от своих жен там были?
10: Да, да, да. Да.
7: Хотели причем... погулять, коктейли попить, а в итоге
10: да,
7: сломанные вот ребра, руки, вот,
10: да.
7: Ноги, ссадины.
10: Ужасно.
7: Так, а лечение бесплатно получали?
9: Нет, конечно. Ну как бесплатно у нас...
7: По полису ОМС.
9: Ну, по полису ОМС, но все равно за что-то надо платить.
7: Безусловно. Насколько заплатили? Просто мне, чтобы понимать сумму компенсации.
10: Да, я вас понимаю. Но, вот смотрите, получается, что...
7: Сколько вы, я хочу понять, сколько вы в суде сможете получить, если все-таки он состоится.
11: Да, этого хватит, мужики.
9: Да где этого хватит? Это мы только потратили на лечение.
7: Андрей Петрович, этого, конечно, в суде...
9: А на работе сколько мы могли заработать?
7: Могут рассчитывать на большую сумму, давайте честно. Все-таки здесь еще присутствует не только вред здоровью. Если они действительно понесли материальные затраты, это на лекарства, на, ну, лечение, может, само по себе там рентген, в травмпункт, скорее всего, бесплатно.
10: Да, да, да.
7: Но
10: да.
7: Лекарства, обезболивающие, да. Какие-то перевязочные материалы. Опять же, вот костыль, скорее всего, тоже был приобретен, правильно?
10: Да, Антон? Конечно.
7: Вот. Это тоже как будет все, естественно, учитываться. Но здесь еще есть и моральный вред. Это еще ладно, я молчу там про утраченный заработок, если могут, смогут доказать, понимаете? Неоплаченный больничный, если на работе его не оплатили в полном объеме. Это тоже все будет в качестве возмещения вреда здоровью.
11: Я
7: конечно,
11: понимаю.
7: Это будет больше. Но 400 тысяч, которые требуют сейчас с вас потерпевшие, ну, вряд ли, конечно, в суде вы эти деньги получите. Но уж и не по 50, конечно.
11: Хорошо. Знаете, Дмитрий, давайте... Так, мужики, согласен, сумма маленькая. Давайте так поступим. Мы оставляем каждому по 50 за вред здоровью причиненный, и сверху я еще даю каждому по 50 за моральный вред.
7: То есть по 100 тысяч
11: по 100 каждому.
7: Ну, это разумная сумма, если честно. По практике,
9: нет,
7: по моей памяти.
9: Подожди. Кроме того, что мы получили и физический, и моральный ущерб, мы еще не отдохнули, и наши старания были очень напрасными. А мы так, и плюс еще, подожди, мы еще жены теперь нам плешь всю проели, то, что мы картошку должны были в это время копать. А кто нам картошку теперь выкопает? Мы не можем.
7: Ну уж в этом-то явно не Андрей виноват.
11: Не я виноват.
9: Да.
7: В том, что вы жены обманули. Кто виноват?
10: Да, есть такое.
11: Мужики, каждому по 100 тысяч я готов дать. Дал бы больше? Я не могу, честное слово, мужики.
7: Смотрите, сейчас получаете по 100 тысяч, приносите женам, и мне кажется, ваш конфликт с ними будет явно исчерпан. Ну, подумайте.
10: Ну, давай соглашаться.
7: По 100 тысяч.
10: Возьмем.
7: И заявление о примирении сторон.
10: Да.
7: Согласны?
10: Согласны, да.
7: Согласны? Еще 100 тысяч найдете?
6: Как только передаете денежные средства, вы пишете заявление,
7: да,
6: о примирении.
7: Да, конечно, конечно. Все. Найдем в течение двух дней.
6: Отлично. Я рад очень, что вы договорились. Надеюсь, что тех все-таки, товарищи, вы обратитесь в полицию, их тоже найдут.
7: Заявление.
6: Да? Подали. Подали. Молодцы. Спасибо. Все, желаю вам удачи. Благодарю. Счастливой семейной жизни.
10: Спасибо.
6: И вам тоже.
10: Спасибо.
6: Всего доброго.
10: До свидания.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
12: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
13: Срок отсчет 4 июля 2026. Подробности по реализации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель подачи ООО и авто 12+.
14: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
15: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: 30 июня в Микее. Напиток, сокосодержащий Эста, в тетрапаке 1 литр 39 рублей 99 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
17: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
19: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
20: Смоленская керамика на века.
21: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
22: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
23: Категория «Макрус».
24: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
25: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
26: Лето в каждом звуке.

Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 26. В Екатеринбурге облачно и плюс 19. В Казани облачно и плюс 20. В Ульяновске также. В Кемерове пасмурно, местами дожди и плюс 20. В Перми дожди и плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно и до плюс 27. В Москве переменная облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске прошел турнир «Вечерняя лига по настольному теннису». В нем участвовали любители и профессионалы, включая сборную региона. Церемонию открыл зампред Госдумы Александр Бабаков, который месяц назад вместе с губернатором открыл новый центр настольного тенниса. Он отметил, что такие соревнования популяризируют здоровый образ жизни и дают возможность каждому заняться спортом. Смоленские студенты завоевали 7 наград на фестивале «Российская студенческая весна» в Красноярске. Главная победа в направлении – региональная программа. Также отличились вокалисты House of Voice, танцор Михаил Корольков, театр «Балаган», художница Мария Ковалева, и специальный приз за чуткую съемку в медианаправлении получила Арина Михеева. Успех подтверждает статус Смоленска как молодежной столицы России 2026. В Смоленске завершились межрегиональные соревнования «Школы безопасности». В них участвовали 16 команд из 18 регионов ЦФО. В старшей возрастной группе победили смоляне, в младшей – москвичи. Смоленская команда также взяла бронзу в младшей группе. Победители представят округ на всероссийском этапе в Ханты-Мансийске. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чинган» ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай «Чинган Юниэс 4х4» в «Премьера Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юниэс от 2 779 900 с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б, телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.
0: Страницы любви. Продолжение.
2: Александр Грин. Алые паруса. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение. Настроение было неслужебное, сбитое, под знаком любви, о которой говорили везде. От салона до машинного трюма. А часовой минного отделения спросил проходящего матроса: «Том, как ты женился?» «Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», сказал Том и гордо закрутил ус. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок. Останавливаясь и поднимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь, доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове

«смотри». С сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно, едва избег неприятности, так как Асоль уже воскликнула: «Опять жучишка, дурак!» И хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла. Потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. Музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: «Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь». В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение. Не помня, как оставила дом, Асоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительные препятствия и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно.

улица Амелега, одной из красивейших улиц Лиса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком. Место корабельного хлама и тишины, нарушаемое не слишком назойливо, смягченным по расстоянию зыком портового дня. Я занял две большие комнаты. Одна с огромным окном на море, вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница, помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом. Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день. Прислуга, женщина лет 35, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пущусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей. Итак, я начал там жить. И прожил я всего 26 дней. Несколько раз приходил доктор Филатер.

Глава вторая. Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснял сущность и тип своего несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и, может быть, потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости. Терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преображение. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость. И хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял, единственно из страсти к эмоциям. Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того, внезапное отчетливое создание. Рисунок или венок событий, естественно свитых и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда только четыре. Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опасных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей тенистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчивое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим зрачкам уже начинающий восхищать свет едва намеченного огнями странного далекого транспаранта. Но все это развивалось в ничто. Рвалось, подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшееся, которому я протянул руки, могло восстать только само. Иначе я не узнал бы его. И, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках по сравнению со случайными лесными видениями, как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика. Таким образом, я понял свое несбывшееся и покорился ему. Обо всем этом и еще много о чем на тему о человеческих желаниях вообще.

0: вообще протекали мои беседы с Филатром, если он затрагивал этот вопрос. Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом. Если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу. Тем временем Филатр познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса, да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки несбывшегося. Сидней, Лондон, Амстердам, Тулон. Я был или мог быть в городах этих, но имена гавани означали для меня другой Тулон. И вовсе не тот Сидней, какие существовали действительно. Надписи золотых букв хранили неоткрытую истину. «Утро всегда обещает», — говорит Монс. «После долготерпения дня вечер грустит и прощает». Так же, как утро Монса, гавань обещает всегда. Ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамидами тюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга, лежит в тени зеленая морская вода. Не зная, взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб, напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром. Войдя в порт, я, кажется, мне различаю на горизонте за мысом берега стран, куда направлены бушприты кораблей, ждущих своего часа. Гул, крики, песни, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. А над гаванью, в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей сверкает несбывшийся, таинственный и чудный олень вечной охоты. Глава третья. Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лиссе Лерх ответил, по своему обыкновению, сотней фунтов, не объяснив замедления. Я навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты. Я тоже. А так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника. Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни перед ее дверью на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином. Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутолоки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице.
1: 4 июля! День Теннет на Николаева 74! И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
2: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по реализации, правила выведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель подошел и «Авто» 12+.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит.

0: Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
4: Слушай «Радио Мир» Смоленск.
5: Вы как относитесь к бракосочетанию?
3: Лето. В каждом звуке.

Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 26. В Екатеринбурге облачно и плюс 19. В Казани облачно и плюс 20. В Ульяновске также. В Кемерове пасмурно, местами дожди и плюс 20. В Перми дожди и плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно и до плюс 27. В Москве переменная облачность и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Условия льготной семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября 2026 года, сообщили в пресс-службе Минфина России. В министерстве напомнили, что в рамках поручения Владимира Путина различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования. Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения дипломов первым выпускникам, которые закончили обучение в Пекине по совместной белорусско-китайской программе, сообщает Мир-24. Студенты получали образование по специальности биотехнология и в дальнейшем будут разрабатывать вакцины, а также инновационные препараты, в том числе от рака. Президент поблагодарил руководителей вузов за реализацию программы и обратился со словами напутствия к выпускникам. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1700 человек, еще более 5000 пострадали. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. В наиболее разрушенных районах продолжаются поисково-спасательные операции. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле.

0: Или вечером 24 июня. С разницей в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой более 7 баллов. Этим летом россияне могут съездить в 111 стран и территории мира, не оформляя заранее визы. Такие подсчеты сделали в Ассоциации туроператоров России. Эксперты учитывали как полностью безвизовые государства, так и те, где штамп в паспорт можно получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит. Елена Семененко, Радио Мир.
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

наша. Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один день, еще одна ночь. Еще один город, и снова в тебе. Все будто во сне, ты снова на мне.

0: Радио Мир. Лето в каждом звуке.
1: Если хочешь танцевать,

0: Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 26. В Екатеринбурге облачно и плюс 19. В Казани облачно и плюс 20. В Ульяновске также. В Кемерове пасмурно, местами дожди и плюс 20. В Перми дожди и плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно и до плюс 27. В Москве переменная облачность и плюс 23.
1: Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования. Лидер Беларуси в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с руководством Пекинского университета, крупнейшего и самого престижного вуза КНР. В рамках совместной программы Белгосуниверситета и Пекинского вуза студенты уже обучаются по специальности «Биотехнология». Экипажи корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для финальной подготовки к полету на МКС. Старт миссии дадут 14 июля. Командиры экипажа доложили о готовности к выполнению программы полета и приему «Союза МС-29». В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. За последнюю неделю из-за сильной жары в Европе умерли более 1300 человек. По словам специалистов прогностического центра «Метео», раскаленная воздушная масса постепенно смещается, а сегодня очаги высоких температур наблюдаются на Балканах. Затем выйдут в районы Причерноморья, трансформируются над Черным морем, остынут и на юг России, принесет температуру под 35-37 градусов. В Москве этим летом появились необычные сезонные вакансии. До конца сентября, например, можно устроиться экспертом по качеству арбузов. Зарплата такого специалиста составляет 90 тысяч рублей. Нужно принимать товар, проверять его на брак и фиксировать нарушения. Об этом пишет ТАСС. Также требуются менеджеры по закупке зелени. Им предлагают 230 тысяч в месяц. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.

0: мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прошел международный биотехнологический форум. В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Иссык-Кульский форум в Кыргызстане объединил свыше 150 представителей науки и творчества. В этом году площадка отмечает 40-летний юбилей. На мероприятии побывал Алексей Калинин.
2: Одна из самых известных цитат автора «Самое сложное для человека – каждый день оставаться человеком». В этой короткой фразе Чингиза Айтматова заложена главная идея форума. Участники собрались, чтобы вместе искать ответы на новые вызовы современности. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров отметил, недавнее избрание республики непостоянным членом Совбеза ООН позволит стране активнее продвигать инициативы на мировой арене.
3: Сегодня перед нами стоят конкретные вызовы. Это предотвращение климатического кризиса, и сдерживания чрезмерного использования искусственного интеллекта. Площадка форума как раз и создана для того, чтобы находить эти решения. Но при этом главным приоритетом для нас всегда должно оставаться сохранение базовых человеческих ценностей.
2: Цитаты Чингиза Айтматова звучали одна за другой. Так, президент Албании Байрам Бегай, который побывал накануне в Кыргызстане с первым официальным визитом, провел параллель между метафорами классика и историей своей страны.
4: Чингиз Айтматов.
5: 40 лет люди в Албании были лишены самого понятия «свобода». Бункеры стояли почти в каждом доме. Это страшное состояние, когда у целого народа отнимают память и корни.
2: Масштаб встречи подчеркнул и состав участников. На побережье Иссык-Куля – ученые, нобелевские лауреаты, деятели культуры и представители медиа из 15 стран мира. Для каждого из них творчество Чингиза Айтматова – личная история, говорит журналист из Казахстана Динара Саджан.
6: Все его произведения, я считаю, что они все меняют твое мышление и передают, наверное, время, то время, в котором он жил. И мне еще нравится, знаете, мне нравится, что он был очень активным человеком. То есть он был не только писателем, но и был хорошим организатором.
2: Инициативы Иссык-Кульского форума поддерживают и международные организации, такие как ООН и ЮНЕСКО.
0: Беларусь.
1: Витамины для птиц, индивидуальное питание для рыб и корма для коров, которые помогут увеличить объем молока. Эти темы стали главными на биотехнологическом форуме в Беларуси. Он собрал на одной площадке ученых, представителей агропромышленного комплекса и производств союзного государства. Над чем сейчас трудятся страны, узнала Екатерина Дорошевич.
7: Одна из новинок – уникальный стартовый корм для карпа. С помощью такого питания рыбу можно будет вырастить от малька до товарного вида всего за год, то есть в 3 раза быстрее, чем сейчас. Для каждого этапа роста

0: могут влиять на себестоимость кормов в целом для кормления там, в свиноводстве, в птицеводстве, в молочном производстве. Вот эта работа сейчас ведется совместно, конечно же, с нашей Национальной академией наук, с непосредственно хозяйствами.
1: Белорусские корма уже заняли треть рынка аминокислот в России. Представители компании Союзного государства заинтересованы в обмене опытом и технологиями и уже работают над созданием нового центра, где будут выпускать критически важную продукцию для продовольственной безопасности обеих стран. Говорит представитель российской компании-поставщика премиксов, пристартеров и комбикормов Лев Деньгов.
2: Мы работаем как раз над тем, чтобы объединить все умы, всех биотехнологов и с наших предприятий под крышу одного научно-практического центра, который смог бы разработать штаммы бактерий, которые могли бы в итоге быть реализованы в остальные недостающие аминокислоты и биодобавки. Таких много, есть некоторые позиции, которые практически на 100% импортируются из Китая.
1: Белорусская национальная биотехнологическая корпорация не только работает над качеством продукции, но и повышает ее добавленную стоимость, расширяет рынки. 80% аминокислот идет на экспорт.
3: Армения.
4: В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. Теперь бизнесу разрешено переводить субсидируемые кредиты из одного банка в другой с сохранением льгот. Какие еще нововведения входят в список, узнала Наира Бадалян.
5: Банковский кредит в Армении выдают в среднем под 14% годовых. В рамках программы государство компенсирует бизнесменам от 6 до 8%. Рефинансирование включает рыночную конкуренцию, и компании смогут уходить в банки с более выгодными условиями. Программой уже воспользовались около 6 тысяч предпринимателей. Например, мебельное производство Карапета Саакяна начиналось с выпуска офисных столов и стульев. Сейчас расширило площади до 5 тысяч квадратов. Несколько раз увеличили штат сотрудников и ассортимент продукции. Юрист предприятия Мальвина Маргарян рассказала, что теперь компания готовится выйти на зарубежные рынки. Новые условия программы в этом помогут.
6: Благодаря льготным кредитам мы приобрели около 10 единиц высокоточного оборудования. Это позволило кардинально сократить время производства и выйти на рынок мебели премиум-класса. Если раньше мы ориентировались только на внутреннего потребителя, то теперь качество продукции полностью соответствует международным экспортным стандартам.
5: Главная задача проекта – предоставить предприятиям доступ к выгодным финансовым ресурсам для обновления мощности и внедрения новых технологий. Такие меры повысят конкурентоспособность местных товаров и услуг. Начальник департамента предпринимательства Министерства экономики Армении Давид Барсевян рассказал, что господдержка предоставляется как малому бизнесу, так и крупным производствам. Она охватывает промышленный сектор, сферы услуг, сельского хозяйства, строительства и грузоперевозок.
7: Мы добавили опцию рефинансирования. Теперь бизнес может один раз переводить льготные займы в банки с более выгодным обслуживанием. Кроме того, приоритет смещается на развитие туризма. Субсидии направляются на строительство региональных отелей.
5: Подать заявки на перекредитование предприниматели могут через банки-партнеры. Максимальный размер льготного займа на компанию составляет 1 000 000 000 драмов. В рублях это 200 миллионов.
3: Казахстан.
4: На севере Казахстана врачи впервые вылечили мочекаменную болезнь у детей с помощью ультразвука. Инновационное оборудование появилось в многопрофильной детской больнице Петропавловска. Анна Куликова встретилась с врачами.
8: Раньше для проведения операций пациентов нередко направляли в республиканские клиники. Теперь современные технологии доступны в Петропавловске. Инновационное оборудование позволяет безопасно удалять камни из мочевыводящей системы без открытого вмешательства, рассказывает главный внештатный детский уролог, хирург высшей категории Североказахстанской многопрофильной больницы Анатолий Клыков.
9: Эндоскопического оборудования уротера реноскопа мы заходим через уретру в мочевой пузырь, далее в устье мочеточников,

0: боли и жалоб нету. Пока все нормально, но все равно нужно наблюдаться.
1: После лечения Адема вернулась к привычной жизни и записалась в секцию волейбола. История семьи Бактыбаевых – одна из 25 успешных операций, проведенных с помощью нового аппарата. Врачи отмечают, современные технологии позволяют быстрее избавить пациентов от боли и сократить период восстановления. На лечение и консультации приезжают дети из соседних регионов Казахстана. При необходимости врачи готовы принимать и юных пациентов из приграничных регионов России.
2: Кыргызстан.
3: Шахматисты в Кыргызстане становятся одним из приоритетов государственной политики. Президент страны Садыр Жапаров подписал указ о развитии интеллектуального спорта в стране до 2030 года. Асель Усенова узнала подробности.
4: Пока сверстники учатся читать по слогам, шестилетняя Аймиу Субалиева уже просчитывает комбинации на 3 хода вперед. Один неверный шаг может стоить всей партии. К результату девочка относится с особым трепетом.
5: Я когда проиграла сильную соперницу, я плакала.
6: Плакала?
5: Да. Заняла 6-е место.
4: Шахматы – спорт заразительный. Если в семье появляется один игрок, то черно-белая доска быстро захватывает и весь дом. По своему опыту рассказывает тренер одной из столичных школ Аким Сабурбеков.
7: Сначала пошла сестра на шахматы, потом ей вроде понравилось, и она позвала с собой брата, но сестра потом забросила сама. И брат начал заниматься, потом я начал заниматься, потом сестренка, потом уже и шахматная школа открылась. И получается, всей семьей мы именно в плане шахмат преподаем, играем.
4: Сделать интеллектуальный спорт доступным каждому теперь задача государственной важности. В Кыргызстане делают свой ход конем. Лучших игроков и тренеров теперь будут награждать премиями. Но главный упор на массовость, рассказывает президент Федерации шахмат Аида Солянова.
8: Уже в этом году, то есть 1 сентября, в школах, 500 школах будут введены занятия по шахматам. Это как дополнительный компонент в образовании. Сейчас мы говорим примерно о 100 тысячах детей. На сегодня активных шахматистов зарегистрировано всего чуть больше 12 тысяч.
4: 500 школ – только дебют. К 2030 году в планах организовать кружки во всех образовательных учреждениях, а их по всей стране около 2500.
3: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
2: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио.

0: Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно, в Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности и 23 градуса, в Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов, в Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясная погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.
1: Радио Мир.

0: каждом звуке.
1: Радио не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то в глаза все равно ответ —

0: студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Минэкономразвитии указали на сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников. Согласно статистике, большинство сотрудников в возрасте до 29 лет в течение года уходят и меняют профессию. У них больше запросов, в том числе к коллективу и устройству рабочего места, отметил министр. Кроме того, многие работодатели жалуются на то, что молодые сотрудники гораздо хуже вовлекаются в переработки. Почти 100 деревень ушли под воду в Индии. Ливни привели к масштабным наводнениям в двух штатах страны. Пострадали 22 тысячи человек. Наводнения в Индии происходят практически ежегодно. Главная причина – сезонные ветра. Летом они приносят мощные затяжные дожди. Из-за этого реки, такие как Ганг, выходят из берегов, затапливая долины и поля. Особенно уязвимы восточные и северо-восточные штаты. Из-за сильной жары Эйфелева башня стала примерно на 10 сантиметров выше. Причина – тепловое расширение металла, из которого построен символ Парижа. Об этом сообщили эксперты. Они отметили, что такие процессы абсолютно нормальны и не представляют опасности для конструкции. Современный рынок услуг в России предлагает нестандартные решения, например, нытинг. Об этом рассказали в Авито-услуги. Нытинг предполагает, что исполнитель не дает советов, а поддерживает разговор и разделяет эмоциональное состояние. Помимо этого, исполнитель готов подтвердить правоту заказчика в споре, создавая впечатление, что вся правда находится на стороне клиента. Елена Семененко, Радио Мир.
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутый дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем?

0: Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно. В Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности, 23 градуса. В Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясная погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.
1: Сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования. Лидер Беларуси в рамках рабочего визита в Китае провел встречу с руководством Пекинского университета, крупнейшего и самого престижного вуза КНР. В рамках совместной программы Белгосуниверситета и Пекинского вуза студенты уже обучаются по специальности биотехнология. Экипажи корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для финальной подготовки к полету на МКС. Старт миссии дадут 14 июля. Командиры экипажей доложили о готовности к выполнению программы полета и приему «Союза МС-29». В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Мошенники принялись искать фотографии автомобилей в социальных сетях. Изучают они также снимки на электронных площадках по продаже машин, сообщает РИА Новости. Фотографии используют для того, чтобы получать незаконные страховые выплаты. Наибольшему риску подвержены владельцы, которые публикуют снимки с четко различимыми госномерами. Аферисты обрабатывают найденные изображения с помощью искусственного интеллекта, нанося на кузов трещины, вмятины и царапины. А потом подают поддельное заявление в страховую компанию от имени владельца. Унесенная смерчем в Кушве собака вернулась спустя 5 дней в разрушенный дом. Во время урагана ветер подхватил собачью будку вместе с псом и унес в лес. Собака получила травмы, но смогла найти дорогу обратно. Обнаружили ее волонтеры. Они объезжали пострадавшие улицы в поисках раненых или оставшихся без еды животных. Пес сидел внутри разрушенного дома на загородном переулке и смотрел в окно. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.